0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер издал распоряжение об освобождении Узул Ниекса от должности министра благосостояния. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Андрес Кулбергс издал распоряжение об освобождении Рейниса Узул Ниекса от должности министра благосостояния. «Министр и алкоголь за рулем – это полная безответственность, угроза обществу», – заявил премьер. Исполняющим обязанности министра благосостояния на срок полномочий правительства назначен Улдис Аугулис. Если человек садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, он угрожает здоровью и жизни других людей. Со стороны министра это безответственный и категорически неприемлемый поступок. Поэтому освобождение Узул Ниекса от должности – единственно правильное решение, отметил премьер-министр. Узул Ниекс, возможно, находился за рулем в состоянии опьянения 3,9 промилле, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства «Лето» информация. Как сообщили в государственной полиции, в субботу, 12 сентября, муниципальная полиция остановила в Ступинской волости Ропашского края автомобиль «Шкода», водитель которого находился в состоянии опьянения. На место происшествия была вызвана госполиция. В выдохе водителя была констатирована концентрация алкоголя 3,9 промилле. По факту вождения в состоянии опьянения госполиция начала уголовный процесс. Согласно декларации должностного лица, Узул Ниексу принадлежит автомобиль «Шкода Кодиак» 2022 года выпуска. Таллин, Пярну и Варшава стали самыми популярными направлениями из Латвии этой осенью. В список востребованных маршрутов также вошли Поневежес, Вильнюс, Хельсинки, Берлин, сообщает агентство «Лето» со ссылкой на компанию Flixbus. Интерес к поездкам в период межсезонья в сентябре, октябре и начале ноября растет по всей Европе. Последний отчет Европейской комиссии по туризму показывает, что осенние месяцы занимают все более важное место в календаре поездок европейцев. Спрос на размещение в сентябре 2026 года на 10,2% выше, чем годом ранее. При этом желание путешествовать осенью сохраняется примерно на том же уровне, что и летом, отмечают в компании. У осенних поездок есть несколько преимуществ. Транспорт и проживание обходятся дешевле, в популярных туристических местах меньше людей, а летняя жара во многих регионах уже спадает. Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Нахождение должностных лиц за рулем в состоянии опьянения недопустимо. Далее об этом и других событиях более подробно. Такое поведение должностных лиц, как управление автомобилем в состоянии опьянения, недопустимо и заслуживает осуждения, заявил президент Эдгар Ринкевич. Вождение автомобиля в нетрезвом виде – это опасное преступное деяние, за которое при определенных обстоятельствах предусмотрена уголовная ответственность. Особенно недопустимо и предосудительно, когда это делают государственные должностные лица, министры, депутаты или сотрудники правоохранительных органов, подчеркнул президент. По его мнению, такой поступок заслуживает сурового наказания, так как никто не стоит выше закона. Это также сигнал для общества, отметил президент. Он поблагодарил сотрудников полиции за то, что они остановили пьяного водителя и, возможно, предотвратили большую беду. Очень надеюсь, что каждый такой случай заставит кого-то задуматься и не совершать глупостей, а окружающих своевременно удерживать таких героев от желания прокатиться на автомобиле, мотоцикле или велосипеде, указал президент. Как сообщалось, министр благосостояния Рейнис Узулниекс в субботу был задержан за вождение в состоянии опьянения 3,9 промилле. Премьер-министр Андрис Кулбергс издал распоряжение об освобождении Узулниекса от должности, исполняющим обязанности министра на срок полномочий действующего правительства, назначен министр земледелия Улдис Аугулис. Отцы в Латвии все чаще используют отпуска и пособия, связанные с рождением и уходом за ребенком, сообщили в Министерстве благосостояния. С 2023 года для каждого из родителей предусмотрена непередаваемая часть родительского пособия продолжительностью 2 календарных месяца, которую не может использовать другой родитель. Ее можно использовать до достижения ребенком 8-летнего возраста. Число отцов, использующих эту часть пособия, ежегодно увеличивается. Если в 2023 году ее в среднем в месяц использовали 122 мужчины, то в 2024 году 481, а в 2025 году 734. В свою очередь, пособие по отцовству за 10-дневный отпуск в связи с рождением ребенка в прошлом году получили 7475 мужчин. Их средний возраст составил 34,4 года. Средний размер пособия – 865 евро 90 центов. Отпуск по отцовству можно использовать в течение 6 месяцев после рождения ребенка. За последние 5 лет выросло также число отцов, которые в случае болезни ребенка остаются дома для ухода за ним. Однако чаще это по-прежнему делают матери. В 2025 году среди получателей пособия по уходу за больным ребенком женщины составляли 66%, мужчины – 34%. Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Venus.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С момента введения СГО начато более 750 процессов об административных правонарушениях за неявку на проверку здоровья. Далее об этом и других событиях более подробно. С момента введения службы государственной обороны начато более 750 процессов об административных правонарушениях за неявку на назначенные призывнику проверки здоровья и в случаях, когда проверка не была завершена без уважительной причины, выяснило агентство «Лето» в Министерстве обороны. В число этих 750 процессов об административных правонарушениях входят и случаи, когда призывник на СГО не явился на проверку здоровья повторно. За перечисленные нарушения к призывнику применяется предупреждение или денежное штраф в размере до 750 евро. В Латвии служба государственной обороны была введена в 2023 году. Изначально служба была только добровольной. Первый обязательный призыв с отбором состоялся в 2025 году. Число пассажиров круизных судов, обслуженных в Рижском порту за 8 месяцев этого года, выросло на 54,9% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. За 8 месяцев 2026 года в Рижском порту было обслужено в общей сложности 115 356 пассажиров круизных судов, в то время как за соответствующий период 2025 года в порту было обслужено 74 493 пассажира круизных судов. В 2025 году Рижский порт обслужил 115 469 пассажирских круизных судов, что на 42,8% больше, чем в 2024 году, когда в порту было обслужено 80 870 пассажирских круизных судов. 3 и 4 мая с захода двух судов немецких круизных компаний начался круизный сезон 2026 года. В этом году на швартовку в Рижском порту заявлено 101 круизное судно, тогда как в прошлом году Рижский порт посетили 85 круизных судов. За сезон в Ригу на круизных судах должно прибыть примерно 135 тысяч иностранных туристов, свидетельствует опубликованная портом информация. Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Нахождение должностных лиц за рулем в состоянии опьянения недопустимо. Далее об этом и других событиях более подробно. Такое поведение должностных лиц, как управление автомобилем в состоянии опьянения, недопустимо и заслуживает осуждения, заявил президент Эдгар Ринкевич. Вождение автомобиля в нетрезвом виде – это опасное преступное деяние, за которое при определенных обстоятельствах предусмотрена уголовная ответственность. Особенно недопустимо и предосудительно, когда это делают государственные должностные лица, министры, депутаты или сотрудники правоохранительных органов, подчеркнул президент. По его мнению, такой поступок заслуживает сурового наказания, так как никто не

АИД выше закона. Это также сигнал для общества, отметил президент. Он поблагодарил сотрудников полиции за то, что они остановили пьяного водителя и, возможно, предотвратили большую беду. «Очень надеюсь, что каждый такой случай заставит кого-то задуматься и не совершать глупостей, а окружающих своевременно удерживать таких героев от желания прокатиться на автомобиле, мотоцикле или велосипеде», указал президент. Как сообщалось, министр благосостояния Рейнис Узулниекс в субботу был задержан за вождение в состоянии опьянения 3,9 промилле. Премьер-министр Андрис Кулбергс издал распоряжение об освобождении Узулниекса от должности, исполняющим обязанности министра на срок полномочий действующего правительства, назначен министр земледелия Улдис Аугулис. Отцы в Латвии все чаще используют отпуска и пособия, связанные с рождением и уходом за ребенком, сообщили в Министерстве благосостояния. С 2023 года для каждого из родителей предусмотрена непередаваемая часть родительского пособия продолжительностью 2 календарных месяца, которую не может использовать другой родитель. Ее можно использовать до достижения ребенком 8-летнего возраста. Число отцов, использующих эту часть пособия, ежегодно увеличивается. Если в 2023 году ее в среднем в месяц использовали 122 мужчины, то в 2024 году 481, а в 2025 году 734. В свою очередь, пособие по отцовству за 10-дневный отпуск в связи с рождением ребенка в прошлом году получили 7475 мужчин. Их средний возраст составил 34,4 года. Средний размер пособия – 865 евро 90 центов. Отпуск по отцовству можно использовать в течение 6 месяцев после рождения ребенка. За последние 5 лет выросло также число отцов, которые в случае болезни ребенка остаются дома для ухода за ним. Однако чаще это по-прежнему делают матери. В 2025 году среди получателей пособия по уходу за больным ребенком женщины составляли 66%, мужчины – 34%. Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня в северо-западных регионах небо постепенно прояснится. На большей части территории страны временами возможен дождь. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, временами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

Группа Европейской комиссии. Передача латвийского телевидения «Де-факто» сообщила, что два человека, которые в то время отвечали за спорные покупки в Эстонии, в настоящее время руководят многомиллионным проектом завода по производству снарядов в Латвии. В эстонской истории решения принимались фактически очень узким кругом людей. В переговорах участвовала тогдашняя заместитель руководителя Госцентра оборонных инвестиций Эстонии Катри Рауцеп. Договоры подписывали либо она, либо глава центра Магнус Вальдемар Саар. Саар завершил работу в Центре оборонных инвестиций в июле прошлого года. Рауцеп после его ухода руководила центром еще несколько месяцев. Однако уже в марте этого года оба стали руководителями компании Wolfram Europa, и от ее имени ведут переговоры о создании в Латвии крупного завода по производству взрывчатых веществ и боевых снарядов. Министр экономики Виктор Валынис заявил: «Мы знаем главного акционера этого предприятия. В Латвии он уже не в первый раз, мы работаем с ним несколько лет. Он уже реализовал ряд проектов, и у нас нет сомнений в его репутации и происхождении капитала. То, каких людей он выбирает для руководства своей командой, его личное дело», сказал министр. Магнус Вальдемар Саар, который отвечал за спорные закупки в Эстонии, а теперь руководит проектом завода в Латвии, в интервью «Де-факто» подчеркнул, что эстонский скандал связан с его предыдущей должностью, и на планы в Латвии это не повлияет. К бывшему министру благосостояния Рейнису Узулниексу не применена мера пресечения, однако за езду в состоянии опьянения ему грозит лишение свободы на срок до 1 года, выяснило агентство Лета. Не называя имени нарушителя, в госполиции подтвердили, что в воскресенье он был выпущен из изолятора временного содержания. Мера пресечения к водителю не применена, но автомобиль изъят. В субботу вечером Узулниекс был пойман за рулем в состоянии опьянения 3,9 промилле. Госполиция начала уголовный процесс. Завтра в Латвии ожидается солнечная погода, местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В предстоящем отопительном сезоне министерство предлагает увеличить размер жилищного пособия и круг его получателей. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство климата и энергетики в предстоящем отопительном сезоне предложит увеличить размер жилищного пособия и круг его получателей, а также сохранить ежемесячную поддержку для защищенных пользователей электроэнергии. В министерстве заявили, что в преддверии отопительного сезона 2026-27 запасы природного газа достаточны, доступность щепы и гранул после высокого спроса летом улучшилась, а средний рост тарифов на централизованное отопление в сентябре по стране остается ниже 5%. Для большинства домохозяйств рост расходов на отопление будет несущественным.

сообщают около 31 тысячи домохозяйств, прогнозируется, что предложенные изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств и увеличат поддержку на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Также, пересмотрев расходы, министерство предлагает направить около 4 миллионов евро из сэкономленных средств на поддержку защищенных пользователей электроэнергии. Таким образом, до конца года некоторым группам домохозяйств будет обеспечена прежняя ежемесячная скидка на счета за электроэнергию в размере от 20 до 25 евро. Центральным отоплением в Латвии пользуются около 55% или 450 тысяч латвийских домохозяйств. Еще около 30% домохозяйств используют дрова, 8% – природный газ, 5% – гранулы, 3% – другие виды отопления. В министерстве отметили, что запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон достаточны. В Инчукалском подземном газохранилище на 11 сентября хранилось 11,5 тераватт-часа газа, в том числе 1,8 тераватт-часа государственных резервов. Для сравнения, общее годовое потребление Латвии составляет около 8 тераватт-часов. Домохозяйства потребляют около 1 тераватт-часа. Министерство отмечает, что на рынке гранул напряженность становится меньше. В начале сентября гранулы вновь были в свободной продаже, и цена понизилась до 330 евро за тонну, хотя она все еще превышает уровень прошлого лета. Рыночная тенденция положительная. Также в министерстве подчеркнули, что средние тарифы на теплоснабжение остаются стабильными. В сентябре средний тариф по стране составлял 86 евро за мегаватт-час, примерно на 4% больше, чем в начале года. В крупных городах средний тариф составлял 78 евро за мегаватт-час. Завтра в Латвии ожидается солнечная погода, местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. 43% жителей Латвии относят себя к среднему классу. Далее об этом и других событиях более подробно. 43% жителей Латвии относят себя к среднему классу, еще столько же считают свои домохозяйства находящимися ниже среднего класса, но не относящимися к малоимущим. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СКДС по заказу Swedbank. Еще 10% жителей считают себя малоимущими или малообеспеченными, 1,2% относят себя к обеспеченным, то есть находящимся выше среднего класса. В банке отмечают, что после нескольких лет снижения результаты 2026 года показывают положительную динамику. По сравнению с 2024 годом доля жителей, относящих себя к среднему классу, выросла почти на 3 процентных пункта, а доля малоимущих и малообеспеченных, наоборот, снизилась. В банке считают, что эти изменения пока нельзя назвать значительными, однако они свидетельствуют об улучшении оценки жителями своего финансового положения и постепенном укреплении среднего класса. Части домохозяйств удалось лучше адаптироваться к экономическим трудностям предыдущих лет и вновь почувствовать финансовую стабильность. При этом выросло представление жителей о том, какой доход необходим для принадлежности к среднему классу. В 2024 В этом году минимально необходимым доходом на одного члена домохозяйства считались в среднем 1259 евро в месяц после уплаты налогов. В 2026 году этот показатель вырос до 1537 евро. Для домохозяйства из трех человек это означает, что общий доход после уплаты налогов должен составлять около 4611 евро в месяц, чтобы семью можно было отнести к

не в размере от 1 до 3 месячных зарплат, то в 2026 году всем этим критериям соответствует 28% участников опроса. Этот показатель значительно вырос за последние годы. В 2024 таким критериям соответствовали 19% опрошенных, а в 2019 году 11%. В основном рост связан с увеличением накоплений. По сравнению с 2019 годом более чем вдвое выросла доля жителей, имеющих накопления в размере от 1 до 3 месячных зарплат, с 19 до 39%. Также значительно увеличилось число тех, кто откладывает деньги на пенсию, до 22%. При этом финансовая подушка многих домохозяйств по-прежнему остается относительно небольшой. Если вместо накоплений в размере 1-3 зарплат использовать более строгие критерии – накопления более чем на 3 месячные зарплаты, то доля домохозяйств, соответствующих всем трем условиям, снижается до 10%. Таким образом, несмотря на общее улучшение финансового положения, создание долгосрочных накоплений остается серьезной проблемой для значительной части жителей Латвии. Завтра в Латвии ожидается солнечная погода, местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Vairāk nekā 30 miljoni apmeklētāju visā pasaulē. Pirmo reizi Rīgā pasaules slavenā izstāde Bodies Evolution. Aizraujošs ceļojums pārsteidzošajā cilvēka ķermeņa pasaulē. No 17. septembra tirdzniecības centrā Teika Plaza. Biļetes biļešu servis LV. Bodies.lv.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM 102.7.
1: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Mix FM 102.7.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Причастные к скандалу с эстонскими боеприпасами руководят проектом завода в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. В Эстонии разразился крупный скандал. В качестве аванса за артиллерийские снаряды выплачено почти 60 миллионов евро, но они оказались бракованными. В общей сложности расторгнуто 7 договоров, 5 из которых дошли до суда или арбитража. Снаряды хранятся на складе в одной из европейских стран, за что Эстония ежемесячно платит около 20 тысяч евро. Произошедшее стоило должности министру обороны Ханно Певкуру. По сделкам ведутся судебные разбирательства. Возможные нарушения при закупках будет расследовать Европейская прокуратура. В конце сентября в Эстонию прибудет следственная группа Европейской комиссии. Передача латвийского телевидения «Де-факто» сообщила, что два человека, которые в то время отвечали за спорные покупки в Эстонии, в настоящее время руководят многомиллионным проектом завода по производству снарядов в Латвии. В эстонской истории решения принимались фактически очень узким кругом людей. В переговорах участвовала тогдашняя заместитель руководителя Госцентра оборонных инвестиций Эстонии Катри Рауцеп. Договоры подписывали либо она, либо глава центра Магнус Вальдемар Саар. Саар завершил работу в Центре оборонных инвестиций в июле прошлого года. Рауцеп после его ухода руководила центром еще несколько месяцев. Однако уже в марте этого года оба стали руководителями компании Вольфрам Европа, и от ее имени ведут переговоры о создании в Латвии крупного завода по производству взрывчатых веществ и боевых снарядов. Министр экономики Виктор Валынис заявил: «Мы знаем главного акционера этого предприятия. В Латвии он уже не в первый раз, мы работаем с ним несколько лет. Он уже реализовал ряд проектов, и у нас нет сомнений в его репутации и происхождении капитала. То, каких людей он выбирает для руководства своей командой, его личное дело», — сказал министр. Магнус Вальдемар Саар, который отвечал за спорные закупки в Эстонии, а теперь руководит проектом завода в Латвии, в интервью «Де-факто» подчеркнул, что эстонский скандал связан с его предыдущей должностью, и на планы в Латвии это не повлияет. К бывшему министру благосостояния Рейнису Узулниексу не применена мера пресечения, однако за езду в состоянии опьянения ему грозит лишение свободы на срок до 1 года, выяснило агентство Лета. Не называя имени нарушителя, в госполиции подтвердили, что в воскресенье он был выпущен из изолятора временного содержания. Мера пресечения к водителю не применена, но автомобиль изъят. В субботу вечером Узулниекс был пойман за рулем в состоянии опьянения 3,9 промилле. Госполиция начала уголовный процесс. Завтра в Латвии ожидается солнечная погода, местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайка Зинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, безветренная погода. Без значительных осадков во многих местах образуется туман. Ночная температура воздуха от 5 до 12 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник будет солнечно. Осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В предстоящем отопительном сезоне министерство предлагает увеличить размер жилищного пособия и круг его получателей. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство климата и энергетики в предстоящем отопительном сезоне предложит увеличить размер жилищного пособия и круг его получателей, а также сохранить ежемесячную поддержку для защищенных пользователей электроэнергии. В министерстве заявили, что в преддверии отопительного сезона 2026-27 запасы природного газа достаточны, доступность щепы и гранул после высокого спроса летом улучшилась, а средний рост тарифов на централизованное отопление в сентябре по стране остается ниже 5%. Для большинства домохозяйств рост расходов на отопление будет несущественным или умеренным. Но в отдельных населенных пунктах и для менее защищенных групп населения рост может быть значительным, прогнозирует министерство. Поэтому в предстоящий отопительный сезон Министерство климата и энергетики предлагает расширить круг получателей поддержки, чтобы государственную помощь могло получить больше домохозяйств, для которых расходы на отопление создают существенное финансовое бремя – семьи с низкими доходами, семьи с детьми и пенсионеры. На эти цели министерство предлагает выделить 10 миллионов евро. Министерство предлагает на время отопительного сезона увеличить коэффициенты, применяемые при расчете жилищного пособия. Это увеличит поддержку для нынешних получателей и позволит претендовать на жилищное пособие более широкому кругу домохозяйств. Также предлагается увеличить долю государственного софинансирования до 50%, чтобы уменьшить нагрузку на бюджеты самоуправлений. В настоящее время жилищные пособия получают около 31 тысячи домохозяйств. Прогнозируется, что предложенные изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств и увеличат поддержку на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Также, пересмотрев расходы, министерство предлагает направить около 4 миллионов евро из сэкономленных средств на поддержку защищенных пользователей электроэнергии. Таким образом, до конца года некоторым группам домохозяйств будет обеспечена прежняя ежемесячная скидка на счета за электроэнергию в размере от 20 до 25 евро. Центральным отоплением в Латвии пользуются около 55% или 450 тысяч латвийских домохозяйств. Еще около 30% домохозяйств используют дрова, 8% природный газ, 5% гранулы, 3% – другие виды отопления. В министерстве отметили, что запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон достаточны. В Инчукалском подземном газохранилище на 11 сентября хранилось 11,5 тераватт-часа газа, в том числе 1,8 тераватт-часа государственных резервов. Для сравнения, общее годовое потребление Латвии составляет около 8 тераватт-часов. Домохозяйства потребляют около 1 тераватт-часа. Министерство отмечает, что на рынке гранул напряженность становится меньше. В начале сентября гранулы вновь были в свободной продажи, и цена понизилась до 330 евро за тонну, хотя она все еще превышает уровень прошлого лета. Рыночная тенденция положительная. Также в министерстве подчеркнули, что средние тарифы на теплоснабжение остаются стабильными. В сентябре средний тариф по стране составлял 86 евро за мегаватт-час, примерно на 4% больше, чем в начале года. В крупных городах средний тариф составлял 78 евро за мегаватт-час. Завтра в Латвии ожидается солнечная погода, местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. 43% жителей Латвии относят себя к среднему классу. Далее об этом и других событиях более подробно. 43% жителей Латвии относят себя к среднему классу, еще столько же считают свои домохозяйства находящимися ниже среднего класса, но не относящимися к малоимущим. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СКДС по заказу Swedbank. Еще 10% жителей считают себя малоимущими или малообеспеченными. 1,2% относят себя к обеспеченным, то есть находящимся выше среднего класса. В банке отмечают, что после нескольких лет снижения результаты 2026 года показывают положительную динамику. По сравнению с 2024 годом доля жителей, относящих себя к среднему классу, выросла почти на 3 процентных пункта, а доля малоимущих и малообеспеченных, наоборот, снизилась. В банке считают, что эти изменения пока нельзя назвать значительными, однако они свидетельствуют об улучшении оценки жителями своего финансового положения и постепенном укреплении среднего класса. Части домохозяйств удалось лучше адаптироваться к экономическим трудностям предыдущих лет и вновь почувствовать финансовую стабильность. При этом выросло представление жителей о том, какой доход необходим для принадлежности к среднему классу. В 2024 году минимально необходимым доходом на одного члена домохозяйства считались в среднем 1259 евро в месяц после уплаты налогов. В 2026 году этот показатель вырос до 1537 евро. Для домохозяйства из трех человек это означает, что общий доход после уплаты налогов должен составлять около 4611 евро в месяц, чтобы семью можно было отнести к среднему классу. В 2024 году этот порог составлял 3777 евро. Помимо доходов, жители считают важным признаком среднего класса наличие собственного жилья, так ответили 83% участников опроса. Возможность без затруднения оплачивать обязательные ежемесячные расходы 80%, возможность пользоваться платными медуслугами 76%, а также возможность хотя бы раз в год совершать поездку за границу продолжительностью не менее 7 дней. В этом году большое значение респонденты также придают наличию накоплений. 51% считают важным иметь финансовую подушку в размере от 1 до 3 месячных зарплат. 55% откладывают деньги на пенсию. 43% жителей относят себя к среднему классу, однако конкретным критериям среднего класса соответствует меньшая доля населения. Если считать обязательными тремя условиями собственное жилье, возможность без затруднения оплачивать ежемесячные обязательные расходы и наличие накоплений в размере от 1 до 3 месячных зарплат, то в 2026 году всем этим критериям соответствует 28% участников опроса. Этот показатель значительно вырос за последние годы. В 2024 таким критериям соответствовали 19% опрошенных, а в 2019 году 11%. В основном рост связан с увеличением накоплений. По сравнению с 2019 годом, более чем вдвое выросла доля жителей, имеющих накопления в размере от 1 до 3 месячных зарплат, с 19 до 39%. Также значительно увеличилось число тех, кто откладывает деньги на пенсию, до 22%. При этом финансовая подушка многих домохозяйств по-прежнему остается относительно небольшой. Если вместо накоплений в размере 1-3 зарплат использовать более строгий критерий – накопления более чем на 3 месячные зарплаты, то доля домохозяйств, соответствующих всем трем условиям, снижается до 10%. Таким образом, несмотря на общее улучшение финансового положения, создание долгосрочных накоплений остается серьезной проблемой для значительной части жителей Латвии. Завтра в Латвии ожидается солнечная погода, местами возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.